скриташ панчеги шинай меню. Чкам хуам жас тоби даки дак хекон чекшан. You're listening to the Autumn Who Would a Joke Network on KOHN 91.9 FM Sales and KOHH 90.7 FM San Lucie.